таковой, друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой броней и Витьку с маховой. Сережку с малой

полях завислый сон, лежат в земле сырой Сережка с малой бронью и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире

0: свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино.
1: Каталуния Радио.